Класически рок. Класически рок. Радио 1. Рок. Това е Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. 1. Рок радио. Радио 1. Радио 1.